чуйте, мой бибил звезда на гости шноле тойте. Хейб де флигис из вершвер, цитил цитил захн, от мамы унгиту на фигели ашвахн. Киких крурик мирара, на мамы сойду, сот и липша флигила, стад из дудайна пойди. Ой, кунвейк, штейта буйм, штейта рангбуйм.